0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РМФ информует, что Тадеуш Сэлтис и Михаил Кубик в целях пробуждения людскости
3: шикуются на отлету!
2: Каждый день от 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.